0: Lrt radijas.
1: 16 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Ukrainos pareigūnai praneša, kad per Rusijos smūgius Charkivo srityje žuvo mažiausiai 2 žmonės. Skelbiama, kad dronais atakuoti lengvasis automobilis ir traktorius žuvo jų vairuotojai. Tuo metu Ukrainos sostinės meras sako, kad Kyjivas atsidūrė labai dramatiškoje padėtyje, nes Rusija sustiprino apšaudymus, niokodama svarbiausią infrastruktūrą ir sukeldama chaosą eisme. Prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad rengdamas smūgius Ukrainai, Vladimiras Putinas nori priversti ukrainiečius palikti savo miestą. Ypač Kyjivą. Šiandien po dar vienos Rusijos dronų atakos bangos uždarius vieną pagrindinių miesto tiltų ir apribojus eismą kitais, Kyjivą sukausti didžiulės eismo spūstys. Pastaraisiais mėnesiais Rusija vis intensyviau atakuoja Kyjivą dronais ir raketomis, todėl mieste beveik nuolat skelbiamas oro pavojus ir trikdomas kasdienis gyvenimas. Lenkijos žiniasklaida skelbia, kad šalies gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose. Dienraštis Žečpospolita rašo, kad siūlomas teisės aktas be kita ko leistų anksčiau dislokuoti karius, susietų Lenkijos gynybos reagavimo planą su NATO reagavimo sistema ir numatytų reikiamos infrastruktūros parengimą. Įstatymu būtų padidintas organizacijos. Jų dalyvaujančių Lenkijos gynybos ir krizių valdymo sistemose skaičius būtų nustatytos taisyklės vadavietėse dirbančiam civiliniam personalui. Dienraštis praneša, kad taip pat bus peržiūrėtos gynybos mokymų, kursų ir pratybų taisyklės. Kada šis įstatymas bus pateiktas Lenkijos parlamentui, kol kas neaišku. Pasieniečiai Varėnos rajone sulaikė 35 į Lietuvą neteisėtai atvykusius migrantus, didžioji dalis jų gražinti į Baltarusiją. Kaip praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba, visus asmenis pasieniečiai sulaikė vakar vakare, jiems nespėjus giliau nueiti į Lietuvos teritoriją. Visi sulaikytieji buvo maždaug 20-30 metų vyrai, jie prisistatė esantys Afganistano ir Irako piliečiai. Tarnybos atstovo Giedriaus Mišučio teigimo pareigūnams nebuvo priešintasi.
2: Pasipriešinimo atveju nebuvo fiksuota, migrantai pakluso reikalavimams, tiesa, jie vengė kontakto su pasieniečiais, iki paskutinio bandė slėptis, pasišalinti, bet tos didelės pajėgos, dalis pasieniečių buvo iš sraigtasparnio, iš oro, nors ir miškas, bet tiesiog tos migrantus su kameromis, su kita įranga pavyko visus pamatyti ir tiesiog iš oro buvo koordinuojama ir didžioji dalis jų buvo sulaikyta būtent tokiu būdu, o kitus ir kinologai sekė su šunėmis pėdsakais, tai visus sulaikė.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovas Giedrius Mišutis šiemet Lietuvos pasieniečiai neleido į šalį iš Baltarusijos neleistinose vietose patekti beveik 1700 migrantų, tai daugiau nei pernai per visus metus. Šiandien minimos 75-osios trėmimo operacijos ruduo metinės. 1951 rudenį iš Lietuvos ištremta daugiau nei 20 tūkstančių gyventojų. Daugiau nei trečdalis buvo vaikai. 6 metų ištremtas Jonas Brazauskas sako, kad jam buvo sunku suprasti, kodėl šeimai reikia palikti namus.
3: Policija, technikos privaryta, žmonių krūvos. Mama atsisėdo ant kėdės ir verkė daugiau nieko. O tėvas ir maisto įsidėjo, dar ir drabužius, tai visą laimę. Ta kelionė truko savaitę. Žmonės ašaruoti sėdė, žinot, tokį susijaudinim. Nesupratau to įvykio. Ir istorijos, dėl ko ir kaip dar darosi, dėl ko.
1: Tremtinys Jonas Brazauskas, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro mokslininkas Valdas Elenis, sako, kad iki Stalino mirties į sovietų lagerių pabėgo daugiau nei 200 lietuvių.
4: Dažniausiai traukiniu, kasėsi tunelius arba užpuldavo sargybą, atimdavo ginklus. Dar ką pastebėjau, kad jiems padėjo žmonės, nieks neišdavė, tiesiog paslėpė po suolais. Daug kas turėjo šeimoje kažką, kas buvo lageriuose.
1: Sako Valdas Elenis iš Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro. Šią valandą Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje yra 19, Kaune ir Klaipėdoje 20 laipsnių. Artimiausią naktį be lietaus vietomis rūkas, vėjas pietinių krypčių nestiprus, temperatūra 3-8, vakariniuose rajonuose vietomis iki 13, o pietrytiniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur šalna iki 1 laipsnio šalčio. Rytoj dieną didesnio lietaus irgi nenumatoma, rytą kai kur rūkas, pūs nestiprus vakarinių krypčių vėjas bus 16-21 laipsnis. 16 valandų 5 minutės.
0: Laida rusų kalba.
5: Mikrofono studija Aleksandras Dvaiglazov. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Президент Ассоциации самоуправления Литвы Аудрюс Клишонис говорит, что для укрепления гражданской безопасности необходимо снижать административную нагрузку на самоуправление. По его словам, в настоящее время при реализации проектов слишком большая часть средств может уходить на различные процедуры. Об этом он говорил на прошедшем в президентском дворце форуме регионов. Министр внутренних дел Мартинес Кателинас утверждает, что порядок обустройства укрытий будет упрощен. Статистика показывает, что дизельное топливо в Литве стоит дороже всего среди соседних стран. Бензин в Эстонии и Польше стоит также дешевле, чем в Литве. Согласно последним данным агентства по энергетике, средняя цена бензина в Литве составляла 1 евро 95 центов за литр, тогда как, например, в Польше цена была примерно на 10 центов ниже. Реагируя на слова об угрозах миграции для безопасности государства со стороны Министерства внутренних дел Мартинеса Кателинаса, директор подведомственного министерства Департамента миграции сказала, что прибывающие в Литву трудовые мигранты тщательно проверяются на предмет совершения преступлений в своей стране. По словам Индри Гаспери, информация о возможных угрозах дополнительно проверяется с помощью литовских спецслужб безопасности и Интерпола. В Литве внедряется испытательная система наблюдения за воздушным пространством SkyFortress. Как сообщает Министерство обороны, это созданная в Украине акустическая система обнаружения дронов, предназначенная для выявления низколетящих объектов по издаваемому ими звуку или радиосигналам. В ходе тестирования системы будут оцениваться ее возможности обнаруживать и распознавать низколетящие беспилотные летательные аппараты в Литве. Сегодня отмечается 75-я годовщина депортационной операции «Осень». Осенью 1951 года из Литвы было депортировано более 20 тысяч жителей. Более трети из них составляли дети. В Сейме состоялась конференция, посвященная этой дате. По словам генерального директора Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Арунаса Бубниса, исследовательская работа продолжается. Белых пятен в истории ссыльных осталось достаточно.
6: Всего из Литвы во время сталинского режима было депортировано около 130 тысяч, и еще около 150 тысяч были заключены в лагеря ГУЛАГа. Ну и, конечно, еще 20 тысяч погибли партизанов литовских в борьбе против советской власти. Но эта тема изучается уже много лет, даже десятилетий. И, например, наш центр выпустил 10 томов списков репрессированных. И в этих списках всего есть больше 260 тысяч фамилий репрессированных и депортированных, и заключенных в ГУЛАГе. И там есть фамилия, имя. И когда был репрессирован, где он был, куда был послан, в каких гулагах там сидел и так далее. Всего по фамилиям мы уже знаем больше 260 тысяч репрессированных жителей Литвы разных национальностей. Так еще не хватает информации, где-то около 15-20 тысяч еще не хватает. Ну и, конечно, это большая проблема, что не все документы сохранились, не все мы можем достать из других стран, особенно из России, потому что главные архивы находятся как раз в Москве, и сейчас тоже нет возможности пользоваться этими архивами. Так, работы еще много, особенно мало мы знаем о литовцев, которые были, сравнительно мало, которые были депортированы, либо сидели в лагерях на территории Казахстана или в Таджикистане. Может быть, даже было там небольшое количество, но могло быть и в Киргизии, и может быть, даже в Узбекистане. Об этих лицах репрессированных мы мало имеем, сравнительно мало информации. Ну и задача историков, конечно, как можно больше все это исследовать, как можно больше не только статистику, но и конкретные люди, судьбы, которые были репрессированы во время сталинского режима.
5: Говорил генеральный директор Центра исследований геноцида и резистенции жителей Литвы Арунас Бубнис. После того, как специалисты по защите прав детей пожаловались в клинику «Санторос» на детского психиатра Линаса Слушниса, отказавшегося консультировать на русском языке, пережившего кризис русскоязычного подростка, сам он говорит, что оказал помощь на литовском языке, сопровождавших подростка сотрудниц попросил перевести. Этот вызвавший широкий общественный резонанс эпизод произошел летом. Слушнис говорил, что его оскорбило ожидание сотрудниц от того, что врач обязан говорить по-русски. Руководитель службы защиты прав ребенка и усыновления Илмас Кодене говорит, что в Литве услуги должны предоставляться на литовском языке, однако в данном конкретном случае у ребенка были суицидальные мысли, и ему требовалась срочная помощь. Заседание Совета Вильнюсского района, на котором должны были рассмотреть вопрос о переименовании улиц, названных в честь польского священнослужителя Генрика Гульбиновича, осужденного за педофилию, не состоялось из-за отсутствия кворума. На заседании не присутствовала вся фракция избирательной акции поляков Литвы Союза христианских семей. Ее представитель Мария Рекст говорит, что она и ее коллеги не пришли на заседание, поскольку оно было назначено не в обычное время. Мэр Вильнюсского района Роберт Духневич говорит, что фракция заранее не сообщала о том, что не будет участвовать в заседании. Сегодня Совет самоуправления намеревался уже в третий раз в этом году заняться вопросом переименования улицы имени Гульбиновича. На этой неделе в Каунасе на 20-м доме Ратушной площади появилась памятная табличка европейской сокровищницы кинокультуры. Именно здесь, на площади, работал кинорежиссер польского происхождения, создатель первых в мире коммерческих мультфильмов, снятых в технике кукольной мультипликации, Владислав Старевич, которого еще называют европейским Уолтом Диснеем. О знаменитом мультипликаторе рассказывает режиссер Валента Сашкинис.
0: Я думаю, что Владислав Старевич это художник мира, автор анимационных и игровых фильмов. Имя его мирового значения. Его ведь называли и великим киномагом, и киноальхимиком, и Эзопом 20 века, и дрессировщиком жуков. Вот этих всех имен он заработал их по-настоящему. Его имя стоит в истории рядом с Чарли Чаплином, Уолтом Диснеем, другими известными лицами кино и анимации. По рождению, то есть по происхождению, его родители родились на территории теперешней Литвы. Мы же тогда была Литва оккупирована Российской империей. И была Ковенская там губерния и все. Вот он сам, когда родился он в Москве, потому что его родители были сосланы после восстания, которое в Литве происходило в 1863 году. Ну вот, и он после того, как мама его умерла, 4-летний мальчик вернулся к бабушке в Каунас, в районе Каунаса жил. Там вырос. Учился он даже в Эстонии. Но опять же, Эстония это и все земли еще принадлежали Российской империи. Как художник он родился и начал трудиться, работать в Каунасе. Он был и хорошим рисовальщиком, карикатуристом. И делал иллюстрации, карикатуры для Ковенского зеркала, такого журнала. Очень любил фотографию. Любил делать оптические трюки, создать. Их демонстрировал еще в детстве. Поэтому он очень заинтересовался вот всей этой магией кинематографии, магии анимации. И вот когда была здесь в Литве внучка его, Беатрис Леона Мартин, я с ней говорил, и она, вспоминая о своем дедушке, она говорила, я теперь понимаю, что дедушка очень любил Литву и старался в своем творчестве открыть, показать эту среду своего детства, потому что литовская природа по-настоящему прекрасна. Вот. Он ведь любил природу, любил этих жуков. Он был одним из энтомологов, который работал в музее, фотографировал и снимал окраины Каунаса. Его даже считают первым в Литве, что он снял первый в Литве документальный фильм «Прянямоно», «Над Неманом», наверное, так по-русски он считался, в 1909 году. Он же этих жуков и насекомых снимал. Тоже о них документальные фильмы. Там «Жуки-скоробеи» в 1909 году. «Жизнь стрекозы» в 1909 том же году. Но он старался запечатлеть еленорогих. Такие большие жуки, которые вырастают даже до 7 сантиметров в Кавновской дубовой роще. И он насобирал их и начал о них тоже снимать свой сюжет, но они оказались плохими актерами, не хотели играть под горячими лампами. Тогда он истратил много пленки и решил, что, значит, эта игра не стоит свеч, надо что-то придумывать, что пленка слишком дорого ему стоит. Ну, он придумал препарировал жука, его высушил и вместо ножек вставил проволочки. И с ними понемножку начал их двигать. Подвигал, снял кадр, еще подвигал, еще кадр. И так кадр за кадром он снял эти кукольные анимации, первые свои пробы. И вот эти дрессированные жуки вдруг ожили. В 1910 году он снял этот фильм, он назывался «Валка жуков». «Эльняра Гюкова» по-литовски, «Луканус цервус». Фильм, который вошел в историю как первый кукольный фильм, в принципе, во всем мире. Конечно, потом он уже этих жуков настоящих не использовал. Он сделал куклы, такие очень хорошие муляжи, такие анимационные куклы, внутри которых был каркас из проволоки. Но его куклы выглядели так правдоподобно, что зрители были уверены, что они видят на экране настоящих жуков, насекомых и даже животных. Но он тогда, так заинтересовался этой игрой, что начал придумывать разные истории. В 1910 году его был первый такой уже с историей фильм «Прекрасная Люканида». Но это, опять же, мы знаем древнюю троянскую историю о прекрасной Елене, которую захватили, и потом армия, целая армия жуков шла на стены, чтобы штурмовались сцены, это настоящие батальные сцены с пушками и штурмами был снят вот такой очень интересный фильм. Ну, правда, премьера фильма была только в 1912 году. Как он писал в своих мемуарах и как рассказывала его внучка нам, что фильмы, которые он сразу же в 12 году выпустил уже в Москве, потому что его пригласил известный киномагнат Ханжонков на свою студию, но фильмы «Прекрасная Луканида», «Авиационный праздник насекомых», «Веселые сценки из жизни животных», «Месть кинооператора», «Стрекоза и муравей», «Рождество лесных обитателей» – все они уже зародились в Каунасе. Ведь он только в конце 2011 года выехал в Москву. Сразу 5 фильмов выйти на экран, мы ведь знаем, сколько времени занимает даже произвести куклы, только произвести куклы, а уже по кадру их снять, в принципе, за такой короткий срок невозможно. Это значит и те его воспоминания, все его записи оказываются настоящей правдой, что вот они зародились в Литве, но так как Ханжонков стал его продюсером, который распространял эти фильмы и сделал для него мировое имя, поэтому эти фильмы выходили под эмблемой компании Ханжонкова. Но российский период был довольно творческий, что он там снимал в Москве. Но я сейчас всех фильмов перечислять не стану и не буду, но он очень был творческий. Он делал очень много комбинированных съемок. И сначала помогал другим режиссерам, операторам, которые снимали фильм, а потом и сам, как режиссер, начал снимать актеров. У него в фильмах играли очень знаменитые того времени российские кинозвезды, такой как Иван Мажухин, его фильм про месть, как там, как это, «Грозная месть» или как-то «Щурпуся Скярштов» в 1912-13 году. Но так как случилась в Москве большевистская революция, и все киношники, все люди, которые занимались творчеством, для большевиков стали лишними, ну, как бы буржуазные искусство для них было чужое. Поэтому все киностудии эмигрировали, сразу переехали сначала в Одессу, в Ялту. Он там тоже снимал фильмы, Старевич. Потом, уже когда фронт приближался к Крыму, он уплыл в Италию, а потом и во Францию, где он потом остановился. Сначала Дженвиль-де-Пон, а потом Фонтене-су-Буа, это предместье Парижа, где там приобрел домик и посвятил всю оставшуюся свою жизнь созданию кукольной анимации.
5: Говорил режиссер Валента Сочкинис. Советник премьер-министра по вопросам здравоохранения Мария Кубаускиня предлагает вернуться к обсуждению возможности разрешить заболевшим людям, имеющим разрешение работодателя, 2 дня не выходить на работу, не обращаясь к семейному врачу за справкой о нетрудоспособности. По ее словам, такую практику можно было бы опробовать в качестве пилотного проекта. По мнению советника премьер-министра, это позволило бы снизить административную нагрузку на врачей и очереди пациентов. По словам президента Конфедерации работодателей Литвы Аурелия Молдутити, если установить предполагаемую процедуру, возникнет множество случаев злоупотребления, особенно перед праздниками или после них. С прогнозом погоды на октябрь нас познакомит старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклиускайте.
7: Октябрь в Литве – это самый разгар золотой осени. Деревья окрашиваются в желтые и красные цвета, а под ногами шуршат опавшая листва. В начале месяца, как, например, в этом году, нередко бывают теплые солнечные дни бабьего лета. Хорошее время для прогулок и любования осенними красками. Но дни в это время года становятся все короче, и солнце уже греет слабее. Днем еще можем мы наслаждаться и 20-градусным теплом, но ночью температура все чаще опускается к нулевым отметкам. К середине или к концу октября по утрам все чаще приходится очищать стекла автомобилей от инея, а на траве можно увидеть белый налет. Такие процессы чаще всего связаны в Литве с антициклонами. А вот с циклонами бывает по-разному. Все зависит от того, в каких воздушных массах они зародились – теплых, еще летних или очень холодных. С этими циклонами связана не только температура, но и характер осадков. В октябре возможно столкнуться и с кратковременными ливнями, и с продолжительными дождями, которые могут длиться в течение нескольких суток. Ну а если циклоны несут с собой холодные, почти арктические воздушные массы, то снегопадов нам не избежать. Правда, первый снег быстро тает. Но при таких условиях и похолоданию, минусовой температуре начинаются и другие уже довольно зимние метеорологические явления, такие как гололед и гололедица. Но абсолютные рекорды октября фиксируются довольно редко в последние несколько десятилетий. Например, максимальная температура рекорд свой достигла в 1985 году 5 октября. В Кибартай температура тогда повысилась до 26 градусов тепла. Ну а рекорд минимальной температуры был зафиксирован в 1956 году 31 октября, и в Варене температура тогда понизилась до 19 градусов мороза. Возможны в этом месяце и сильные снегопады. В 1992 году 22-23 октября в восточных районах страны образовался даже снежный покров в толщину 25 сантиметров. Но в этом году, скорее всего, ни таких сильных морозов, ни снегопадов, чтобы создался снежный покров в 25 сантиметров, мы не ожидаем. Потому что по теперешним данным Европейский центр прогноза обещает нам на 1,5 градуса теплее обычного. Напомню, что средняя многолетняя температура этого месяца колеблется около 7 градусов тепла, а к концу октября даже не превышает и 5-градусную отметку. Но в этом году в течение всего месяца температурный фон продержится на 1-3 градуса выше нормы. Самый теплый период ожидается с 19 по 27 число. Что касается осадков, их обещается около нормы, а норма в октябре достигает 68 миллиметров. Дождливый период будет с 7 по 19 число. Но и в это время дождей будет не очень много. С 19 числа и почти до конца месяца в нашу страну, скорее всего, зачастят антициклоны. Ведь по теперешним подсчетам количество дождей совсем уменьшится, даже по сравнению с началом месяца. Может быть, мы дождемся второго бабьего лета. Солнечного вам октября!
5: Говорила старший синоптик гидрометеослужбы Маргарита Кирклевская. И о погоде на сутки вперед. Ближайшей ночью в Литве будет наблюдаться небольшая облачность, без дождя, местами туман, ветер южных направлений 3-8 метров в секунду. Температура ночью 3-8 градусов, в западных районах местами 9-13, в юго-восточных районах на поверхности почвы местами заморозки до минус 1 градуса. Завтра днем переменная облачность, существенных осадков не ожидается, утром местами туман, ветер юго-западный, западный 4-9 метров в секунду. Температура 16-21 градус тепла. В Вильнюсе без дождя, ночью и утром туман, температура ночью 5-7, днем в столице 18-20 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта LRT.LT и в радиотеке LRT. Далее в программе Литовского радио передача «Пин-кодас». Сейчас 16 часов 27 минут.
8: Spalio 7 dieną LVSO koncertų salėje Vilnius Shalom Festival uždarimo koncertas. Pasaulinė premjera ir atlikėjus iš 11 šalių vienijantis kolektyvas October Jazz Ensemble. Daugiau informacijos shalom.lt.
9: Konkurencingumas, saugumas, technologijos, tarptautinė įtaka. Lietuvai rengiantis 2027-aisiais pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, mokslo vaidmuo tampa dar svarbesnis. Ne tik kuriant pažangą, bet ir stiprinant tarptautinį dialogą, partnerystes bei Lietuvos matomumą Europoje. Spalio 19-23 dienomis Vilniuje susitiks Lietuvos ir užsienio mokslo, politikos ir tarptautinio bendradarbiavimo lyderiai. Tarptautinė mokslo savaitė Research 2026-ieji 5 renginiai, 5 dienos. Vienas klausimas. Kokį vaidmenį mokslas turi valstybės ir Europos ateityje? Informacinis partneris LRT.
10: Neįtikėtinas garso valdymas, autentiška raiška, gili interpretacija. Smuiko virtuozas Kristijanas Tetslafas atvyksta į Lietuvą. Pasaulinio garso smuiko žvaigždė kartu su Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru jau spalio 9 dieną LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
11: Kada paskutinį kartą kartojai kelių eismo taisyklės? Vairavimo egzamine, o gal mokykloje? Laikui bėgant taisyklės pasimiršta. Spalio 8-ąją dalyvauk saugaus eismo egzamine. Pasitikrink žinias ir prisidėk prie saugesnio eismo Lietuvoje. Registruokis saugaus eismo egzaminas.lt. Saugaus eismo egzaminą pristato Via Lietuva.
12: Nuo šių metų Liepos 31-osios Europos Sąjungoje įsigaliojo naujos teisės į taisymą. Taisyklės skatinančios sugedus prekiai jos neišmesti, o nešti taisyti. Kaip suprasti šią naują teisę ir ką verta žinoti, įsigyjant elektronikos prekes bei buitinę techniką? Apie tai išsameu į eterį grįžtančioje laidoje duk arba kitaip dažniausiai užduodami klausimai jau šiandien po 18 valandos žinių per LRT radiją.